0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: IT-News на Радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинское высшее танковое командное училище, воссозданное правительством Российской Федерации, зарегистрировано 7 августа в Едином госреестре как юридическое лицо. Находится по адресу проспект Победы, 187. Ранее там находилось училище. Учредителем являются Минобороны Российской Федерации, директор, герой Российской Федерации Леонид Рыжов. Учреждение будет заниматься подготовкой специалистов, научной деятельностью и программами повышения квалификации. Училище было создано в 1941 году, затем переименовано и расформировано в 2007. В 2018 году его имущество выкупил депутат для строительства жилого комплекса. Исполком Союза биатлонистов России утвердил календарь сезона на 2026-2027 годы. Финальный этап Кубка России пройдет в Златоусте с 1 по 8 марта в трех дисциплинах – спринте, гонке преследования и массовом старте. В последние годы Златоуст является местом финала Кубка России, а в феврале 2024 года здесь прошла спартакиада. Сезон откроется гонками в Ханты-Мансийске. С 26 по 30 ноября пройдет Кубок Содружества, а после с 30 ноября по 7 декабря здесь же стартует и первый этап Кубка страны. В Челябинске на пляже «Солнечный берег» в Ленинском районе из-за ветра повредилась зона отдыха. Снесены навесы и конструкции. Мэр Алексей Ложкин поручил держать территорию под контролем, обеспечить безопасность и санитарное состояние. Время на пляж обслуживают городские службы, пока не найдут нового арендатора. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

juvenile skin. Never was a greater taste.

0: пятницу.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем этот вторник вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Настраиваемся на хороший, легкий, прекрасный день, поэтому давайте не спеша и очень приятно начнем сегодняшний вторник. Прямо сейчас «Море блюз» в мировом бестселлере. Дальше вас ждут Джосс Джеймс, «Уют компания» и много другой отличной музыки. Хорошего дня, дорогие друзья, и спокойного утра.
2: Мировой бестселлер на Радио 100.
3: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
4: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
5: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
2: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд.

0: посмотрим перформансы и фото старого Челябинска, поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах, оно живет на улицах.
1: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

7:43 в Челябинске. Дорогие друзья, доброго легкого утра. С вами у микрофона по-прежнему Соня Дегтярева. Скажу несколько слов о погоде за окном. Сейчас в Челябинске 14 градусов выше нуля. Замечательное свежее утро. Прекрасно дышится после грозы и дождя. В первой половине дня нас ждет с вами дождь, а уже к обеду потеплеет и распогодится. Будет солнечная погода, а столбики термометров поднимутся до 22 градусов Цельсия. Дорогие друзья, одевайтесь по погоде и не забудьте взять с собой хорошее настроение.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет. Джелато – это итальянское мороженое с нежной и плотной текстурой и огромным количеством видов, сортов и вкусов. Готовят этот кремообразный десерт из свежего коровьего молока, сливок и сахара с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов. Джелато более сладкое, менее холодное, чем обычное мороженое, и не может выпускаться промышленным способом, поскольку требует мастера и ручной работы. В Италии десерт продают в джелатериях, а изготовлением занимается джелатьери. Впервые подобные заведения открылись еще в начале 20-го столетия. История джелато берет свое начало с замороженных десертов древнего Рима, Египта и Италии, которые делали из снега, собранного с горных вершин. В Европе познакомились с этим холодным десертом именно итальянцы. Произошло это после того, как Марко Поло привез рецепт ледяного лакомства из Китая. Но автором джелато по праву считается флорентийский архитектор и скульптор Бернардо Буонтальди, увлекавшийся и кулинарией. В 1565 году ему удалось приготовить смесь, похожую на ту, что известно нам. Затем изобретение представили Екатерине Медичи, которая привезла его и сам рецепт приготовления мороженого во Францию. В Болонье есть специальный университет, где студентов учат делать желато из фруктов и ягод, шоколада и ванили, а также из весьма экзотических продуктов, например, из оливкового масла, сыра, базилика и даже красного вина. Как и любой продукт ручной работы, джелато выпускается в малых количествах. И в этом его изюминка. Даже один и тот же сорт десерта, созданный двумя разными мастерами, будет разным на вкус, что и делает его поистине уникальным.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: 7:56 в Челябинске. В завершении этого музыкального часа в нашем эфире прозвучит композиция «Girl from Ipanema». Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Хорошего вам дня, легкого утра и отличного вторника.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года электронный дневник будет работать только в приложении госуслуги «Моя школа». Региональные приложения электронных дневников прекратят работу, сообщает правительство Челябинской области. Все пользователи, школьники, студенты и родители должны установить его до начала учебного года. Вход через подтвержденную учетную запись на госуслугах. Данные подтянутся автоматически. В приложении доступны расписание, задания, оценки, материалы от учителя, а также функции планирования и снижения нагрузки на глаза. С мая 2025 года приложение установили более 11 миллионов человек. Вход осуществляется только через приложение госуслуги. Вторая спартакиада народов России по летним видам спорта проходит до 18 октября в 7 регионах страны, включая Челябинскую область. Южный Урал представляет около 300 спортсменов. В Магнитогорске уже состоялся турнир по дзюдо. В Челябинске завершились соревнования по боксу, а впереди старты по легкой атлетике, тэквондо, современному пятиборью и маунтинбайку. Боксеры региона заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу. На дне картофеля в Рогаяжском округе южноуральские аграрии осмотрели 24 сорта отечественной и зарубежной культуры. Мероприятие помогает растеневодам делиться опытом и применять лучшие практики в сложных экономических и климатических условиях. Эксперты указали, что влиятельные изменения на рынке требуют пересмотра тактики. Фермеры должны усиливать сотрудничество, менять сорта и улучшать посадочную репродукцию. Также сообщается, что в области произошло импортозамещение удобрений. Российские производители предлагают те же вещества, что и зарубежные, но по меньшей стоимости, что позволяет снизить себестоимость производства. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Just Stone Pillow Talk в эфире Радио 100, такая достаточно утренняя композиция. Если вы только просыпаетесь и у вас действительно такие домашние уютные разговоры, желаю вам прекрасного семейного утра. Ну а если вы уже отправляетесь на работу, то продуктивного дня, дорогие друзья. В любом случае, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: 8 часов 25 минут в Челябинске. Только что у нас в эфире прозвучал Lemar и The City Justice. А мы с командой Радио 100 считаем, что справедливость существует, ведь это утро вы встречаете с нами. Спасибо большое за вашу прекрасную компанию. Впереди вас ждет Джо Дассен, Жасмин Томпсон, Антонио Карлос Жобим и много другой замечательной музыки. Все это для того, чтобы ваш день был ярким и комфортным. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске тысячи фанатов пришли на свадьбу Роналдо и чуть не сорвали праздник другой паре. И актер поселился внутри билборда ради рекламной акции Netflix. Netflix запер на несколько дней актера внутри билборда в Лос-Анджелесе. Как передает Entertainment Weekly, стриминговая компания сделала это, чтобы прорекламировать свой новый научно-фантастический триллер «Последний дом» – «The Last House». Рекламную конструкцию оборудовали как жилую комнату с креслом, полками с книгами, кондиционером и глобусом. Актер наблюдал за прохожими, жестикулировал и общался с людьми с помощью белой доски и маркера. «Последний дом» вышел на Netflix 7 августа. По сюжету триллера супруги с детьми оказываются заперты в своем доме. Главные роли исполнили Грета Ли и Вагнер Моу.
0: Exclusive News.
1: 8 августа тысячи поклонников капитана клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду собрались у собора Фуншале на Мадейре, поверив слухам в СМИ о его свадьбе с Джорджиной Родригес. Однако в этот день там происходило венчание совершенно другой пары. Семья футболиста опровергла сообщение о торжестве в минувшие выходные, но это не остановило фанатов, которые

0: Реклама на Радио 100.
1: Завтра, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Музыка, понятная без слов. Последняя танго в Париже только что прозвучала в нашем эфире. 8:57 в Челябинске, дорогие друзья. Время с вами летит незаметно. Завершаем еще один музыкальный час. Надеюсь, что ваше утро проходит приятно и спокойно. Прямо сейчас создавать настроение этого дня поможет Джулиана Рэй. Следующий час мы с вами начнем с новостей от Елены Трубниковой. А впереди вас ждет много музыки высшей пробы. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики «Лингвистический центр ЮРГУ» в ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Водохранилища Крыма заполнились более чем на 50%, что гарантирует снабжение жителей полуострова водой как минимум на год вперед. По данным экспертов, притоки воды в этом сезоне превысили среднемноголетние нормы. Специалисты подчеркивают, что кратковременные перебои с подачей воды на полуострове обусловлены вопросами энергоснабжения, а не ее отсутствием в источниках. Однако эксперты предупреждают, что в быстрорастущем Севастополе потребуется строго контролировать водопотребление. Около 60% дорог в России привели в соответствие с нормативами. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал это достижение сопоставимым со стандартами Советского Союза. По словам зампреда правительства, во всех уголках страны наблюдается быстрый рост качества дорожного полотна и активное строительство жилья. В настоящее время в России продолжается реализация 6-летней программы развития дорожной инфраструктуры. Испанский IT-эксперт Энрике Ариас Хиль назвал личную осведомленность и здравый смысл главной защитой от любых мошеннических схем. По его словам, и в социальных сетях, и при телефонных разговорах необходимо сразу перепроверять личность собеседника, чтобы не попасться в ловушку. Специалист похвалил просветительские материалы российских спецслужб, которые регулярно предупреждают жителей страны о действиях телефонных аферистов. На Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур с 24 по 26 сентября, посвященном теме «Объединенные культуры. Общие ценности», пройдет несколько дискуссий, организованных президентским фондом культурных инициатив. Они будут посвящены воздействию технологий и искусственному интеллекту на культуру, развитию региональных практик и изменениям в музыкальной индустрии. Особое внимание уделяется вопросу авторства в цифровую эпоху, влиянию нейросетей на потоковые сервисы и маркировке произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:16 в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию Golden Гарри Стайлса. Очень красивая, свободная, спокойная композиция. Сам Стайлс описывал песню как похожую на поездку по побережью. Клип на песню Golden, кстати, снимали на побережье в Италии. Обязательно посмотрите. Очень красивая видеоистория получилась. Основная тема этой песни — ощущение свободы и надежды. Лирический герой говорит о желании вернуться к свету и найти себя в любви, несмотря на страх разбитого сердца. Давайте и мы обернемся к свету с этой замечательной композиции Golden.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске жителю Нью-Йорка пишут письма дети со всего мира. Он живет по одному адресу с Человеком-пауком. И названы новые российские песни, ставшие мировыми хитами. Мужчине по имени Джек Ши, живущему в Нью-Йорке по одному адресу с киношным Человеком-пауком, пишут письма дети со всего мира. Об этом он рассказал изданию «Нью-Йорк-Пост». Когда Джек купил дом из красного кирпича в этом месте, он понятия не имел, что ему достался особняк со знаменитым адресом. Поклонники серии десятилетиями приезжают к дому. Новая волна посетителей началась с выходом фильма «Человек-паук. Новый день». Сюда приезжают люди из Ирландии, Англии, Италии. Они постоянно фотографируются. И многие американцы знают, что это дом Человека-паука. Это дух Америки. Человек-паук – это дух Америки. Он герой, сказал Ши. Джек признался, что чувствует ответственность из-за своей связи с популярной франшизой. «Если я живу здесь, я должен вести себя как Человек-паук», считает мужчина. Ши разрешает всем желающим сделать фотографию своего дома. Кроме того, он читает письма для Человека-паука от маленьких поклонников. По словам Джека, он регулярно получает послания детей и их рисунки.
0: Exclusive News.
1: Экспорт российского музыкального контента в 2025 году вырос на 43%, почти в два раза. Ключевым драйвером распространения стали социальные сети. Российские артисты наращивают присутствие на YouTube, Spotify, Apple Music, а также активно осваивают азиатские рынки. Премьер «Эстетика Славикор», в рамках которой трек «Мой мармеладный» Кати Лель стал одним из ключевых аудиорядов для пользовательского контента в TikTok. В то же время российские продюсеры сыграли заметную роль в популяризации дрифт-фанк. Так, Скари Гарри, выпущенный несколько лет назад, получил новую волну популярности благодаря вирусному распространению в социальных сетях. Музыка российских авторов все чаще используется в видеоиграх, кино и рекламе. Песня «Камин» Джонни и Амина Агаларова обрела новую жизнь в нейросетевых драмах. Под нее страдают сгенерированные фрукты и овощи, что привело к успеху Джонни на YouTube Music. В мае его трек набрал более 823 миллионов прослушиваний, обойдя Тейлор Свифт и Викенда.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Herbie Hancock и Анна Моура «Dream on Fire» только что прозвучала в эфире «Радио 100». А прямо сейчас вы услышите рубрику «Summertime». Это наш летний проект, который позволит окунуться во все прелести этого чудесного времени года. В этом часе прозвучит Жоао Жилберто «It's Wonderful». Действительно, каждый летний день прекрасен. Впереди у нас еще большая половина августа, так что, друзья, настраивайтесь на этот прекрасный ритм. Хорошего вам дня, отличного настроения и легкого комфортного вторника.
1: Summertime на радио 100.
2: Wonderful, marvelous, you should care. For me, awfully nice.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почти 10 утра в Челябинске, дорогие друзья. Мариса Монта в завершении часа. Следующий час. Начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В аэропорту Челябинска произошел сбой в расписании рейсов московского и сочинского направлений. Утренний рейс в столицу вылетит в 11 часов 10 минут вместо 5 утра. А вечерний рейс задержан на час из-за особого режима работы московских авиаузлов. Самолеты в Сочи также отправятся с задержкой от 4 до 7 часов из-за ограничений, введенных 10 августа. Челябинскую область отметили на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Владимир Путин поставил регион в пример другим субъектам за комплексный подход и заботу о пассажирах. С 2019 года на Южном Урале обновили почти 1400 единиц общественного транспорта. А в этом году закупят еще 144 машины. Губернатор Алексей Текслер заявил о готовности региона передавать свой успешный опыт, включая методики решения проблемы дефицита водителей и развития местной производственной базы. Сразу 4 южноуральских проекта выиграли во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. На их реализацию направят федеральные средства. В список победителей вошли объекты в Озерске и Коркино, а также семейный парк в поселке Тимирязевский. Координатором подготовки проектов выступил региональный центр компетенции по вопросам городской среды, а все работы будут выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: 10 часов 15 минут в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию «I Will Survive» в исполнении Lady Kay. В оригинальной интерпретации эту песню исполняет американская певица Глория Гейнор. Повествование ведется от лица человека, который пережил разрыв отношений. Лирическая героиня сначала раздавлена горем, боится остаться одна, не представляет жизни без бывшего возлюбленного, однако постепенно, через боль, через размышления, она обретает опять силы, осознает собственную ценность и учится жить дальше. Возвращение бывшего партнера становится для нее испытанием, но она не поддается на манипуляции, четко давая понять, что у него нет шансов. Ключевая идея, способность любить, выступает источником жизненной энергии, и пока она есть, человек способен преодолеть любые трудности. Такая замечательная жизнеутверждающая песня у нас сейчас прозвучит в эфире. Дорогие друзья, если вдруг вы сейчас переживаете болезненный разрыв, не переживайте, любовь, она внутри вас. Все обязательно сложится, просто дайте себе чуточку времени. А мы слушаем кавер на «I Will Survive».
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

Великолепно, Джордж Харрисон с композицией «Got My Mind Set on You» только что прозвучал в нашем эфире. Прямо сейчас мы перейдем к романтичному Энрике Иглесиасу, который исполнит композицию «Maybe». Кроме того, в этом часе вас ждет «Language Time» с Марией Полевщиковой. Она разберет песню Джеймса Бланта «Carry You Home». Тоже лирическую, немного грустную композицию, но очень красивую. Так что, если вы хотите узнать, о чем поет Джеймс Блант в своей песне, оставайтесь с нами.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске тысячи фанатов пришли на свадьбу Роналдо и чуть не сорвали праздник другой паре. И актер поселился внутри билборда ради рекламной акции Netflix. Netflix запер на несколько дней актера внутри билборда в Лос-Анджелесе. Как передает Entertainment Weekly, стриминговая компания сделала это, чтобы прорекламировать свой новый научно-фантастический триллер «Последний дом» – «The Last House». Рекламную конструкцию оборудовали как жилую комнату с креслом, полками с книгами, кондиционером и глобусом. Актер наблюдал за прохожими, жестикулировал и общался с людьми с помощью белой доски и маркера. «Последний дом» вышел на Netflix 7 августа. По сюжету триллера супруги с детьми оказываются заперты в своем доме. Главные роли исполнили Гретта Ли и Вагнер Маура.
0: Exclusive News.
1: 8 августа тысячи поклонников капитана клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду собрались у собора Фуншале на Мадейре, поверив слухам в СМИ о его свадьбе с Джорджиной Родригес. Однако в этот день там происходило венчание совершенно другой пары. Семья футболиста опровергла сообщение о торжестве в минувшие выходные, но это не остановило фанатов, которые заполнили центр города в надежде увидеть бракосочетание кумира. Однако приехавшей к собору невесты оказалась не Родригес, а женщина по имени Николь, а у алтаря ее ждал жених Фабио. После большой неразберихи на улице из-за множества журналистов и туристов церковь наконец-то удалось закрыть и отпраздновать торжество. В одной из публикаций было написано, что у собора никогда не видели такого количества людей. Невесте было очень трудно войти в церковь, чтобы выйти замуж, отметили в соборе. Сам Роналдо оставил комментарий со смеющимися смайликами.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: фестиваль «Неискусственно» в Арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
1: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британского певца Джеймса Бланта «Carry You Home». Я отнесу тебя домой. Trouble is her only friend, and she's back again. Проблема ее единственный друг, и вот она снова вернулась. Makes her body older than it really is. Makes her body older than it really is. Состарив ее тело. Песня вышла в 2008 году и вошла во второй студийный альбом Джеймса «All the Lost Souls». В отличие от его знаменитой баллады «You're Beautiful», здесь история гораздо более мрачная. Это песня о человеке, который переживает тяжелые времена, и о другом человеке, готовом быть рядом до самого конца.

0: As strong as you were, tender you go, I'm watching your breathing for the last time. Какой ты была сильной, такой нежной ты стала теперь. Я смотрю, как ты делаешь свой последний вздох. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means and I'll carry you home. Звучит песня твоего сердца, а когда она затихнет, я пойму, что это значит, и отнесу тебя домой. В центре композиции образ женщины, которая словно потеряла опору. Певец намеренно не дает однозначного объяснения ее судьбе. Поэтому песню можно воспринимать по-разному, как историю тяжелой болезни, трагической любви или просто о человеке, который оказался на грани и нуждается в поддержке. Главная фраза песни звучит как обещание. Я буду рядом, когда ты уже не справляешься сама. В ней нет попытки исправить чужую жизнь, только готовность поддержать человека и не оставить его одного в самый тяжелый момент. If she had wings, she would fly away. Если бы у нее были крылья, она бы улетела. And another day God will give her some. И однажды Бог подарит ей их. Музыкальная «Carry You Home» построена на характерной для Джеймса Бланта сдержанной эмоциональности. Спокойное начало постепенно переходит в мощную кульминацию, а вокал звучит особенно уязвимо. Песня стала одним из заметных синглов альбома и показала другую сторону артиста. Не романтического героя, а человека, который говорит о потере, боли и преданности. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч.
1: Language Time на радио 100.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия может изменить форму бюллетеня в случае окончательного снятия партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. После решения Верховного суда об отмене регистрации у политического объединения есть 5 дней на подачу апелляции и до вступления судебного вердикта в силу правки в документы вноситься не будут. Как пишут ведомости, если решение вступит в силу до начала печати, Центр избирком утвердит обновленную форму, где вторая строчка останется пустой, либо получит специальную отметку. Если же типографию успеют отпечатать тираж, избирательным комиссиям придется вычеркивать партию из бланков вручную. Популярные онлайн-средства для снижения веса могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Контрольная закупка и экспертиза БАДов выявили в их составе рецептурный препарат сибутрамин, способный спровоцировать расстройства психики и опасные сбои в работе сердца. По данным газеты «Известия», опасная продукция открыто реализуется на маркетплейсах. Чтобы обойти российские ограничения, поставщики продавали запрещенный препарат под видом известных западных брендов, организуя доставку через партнерскую сеть в Казахстане. Владельцы карт Visa и MasterCard могут столкнуться со сбоями при оплате покупок. Как сообщает Национальная система платежных карт, это связано с обновлением сертификатов безопасности. Сложности наиболее вероятные при онлайн-платежах. Чтобы избежать блокировки транзакций, гражданам рекомендуют использовать карты МИР, которые работают в штатном режиме и обеспечивают бесперебойную оплату как в интернете, так и в любых офлайн-магазинах. Российские фармацевты из Сеченовского университета презентовали спрей-гель для лечения медикаментозного ринита. Инновационный препарат превращается в гель внутри носовой полости, благодаря чему долго не смывается и эффективно восстанавливают слизистую оболочку. Разработка воздействует на причины зависимости от привычных капель и предохраняет ткани от сухости. Ученые подчеркивают, что созданный состав уникален и не имеет аналогов на отечественном и зарубежном фармацевтических рынках. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Завтра, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11:21 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас у нас в эфире прозвучит рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Элвис Пресли с композицией «Good Luck Charm». Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что если вдруг вам понравилась какая-то песня или мелодия, которая звучит в эфире «Радио 100», то вы всегда можете зайти на наш сайт radio100fm.ru и посмотреть, как она называется. Ведь у нас на сайте музыка звучит нон-стоп, и всегда видно, что сейчас играет в эфире. Поэтому расширяйте свой плейлист, запоминайте любимые композиции. Ну и, конечно, оставайтесь на волнах Радио 100. Хорошего дня, дорогие друзья!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске жителю Нью-Йорка пишут письма дети со всего мира. Он живет по одному адресу с Человеком-пауком. И названы новые российские песни, ставшие мировыми хитами. Мужчине по имени Джек Ши, живущему в Нью-Йорке по одному адресу с киношным Человеком-пауком, пишут письма дети со всего мира. Об этом он рассказал изданию «Нью-Йорк-Пост». Когда Джек купил дом из красного кирпича в этом месте, он понятия не имел, что ему достался особняк со знаменитым адресом. Поклонники серии десятилетиями приезжают к дому. Новая волна посетителей началась с выхода фильма «Человек-паук. Новый день». Сюда приезжают люди из Ирландии, Англии, Италии. Они постоянно фотографируются. И многие американцы знают, что это дом Человека-паука. Это дух Америки. Человек-паук – это дух Америки. Он герой, сказал Ши. Джек признался, что чувствует ответственность из-за своей связи с популярной франшизой. «Если я живу здесь, я должен вести себя как Человек-паук», считает мужчина. Ши разрешает всем желающим сделать фотографию своего дома. Кроме того, он читает письма для Человека-паука от маленьких поклонников. По словам Джека, он регулярно получает послания детей и их рисунки.
0: Exclusive News.
1: Экспорт российского музыкального контента в 2025 году вырос на 43%, почти в два раза. Ключевым драйвером распространения стали социальные сети. Российские артисты наращивают присутствие на YouTube, Spotify, Apple Music, а также активно осваивают азиатские рынки. Премьер «Эстетика Слави Кор», в рамках которой трек «Мой мармеладный Кати Лель» стал одним из ключевых аудиорядов для пользовательского контента в TikTok. В то же время российские продюсеры сыграли заметную роль в популяризации дрифт-фанк. Так, Скари Гарри, выпущенный несколько лет назад, получил новую волну популярности благодаря вирусному распространению в социальных сетях. Музыка российских авторов все чаще используется в видеоиграх, кино и рекламе. Песня «Камин» Джонни и Амина Агаларова обрела новую жизнь в нейросетевых драмах. Под нее страдают сгенерированные фрукты и овощи, что привело к успеху Джонни на YouTube Music. В мае его трек набрал более 823 миллионов прослушиваний, обойдя Тейлор Свифт и Викенда.
0: Exclusive News на Радио 100.

Астру Жилберту «Once upon a summer time» только что прозвучала в эфире Радио 100, дорогие друзья. А у нас все еще прекрасная летняя пора за окнами, поэтому не расстраивайтесь, что сегодня может быть не так жарко, как было предыдущие дни. Все равно у нас отличная погода. А самое главное, что лето еще с нами, и мы можем успеть сделать еще то, что запланировали, так как у нас целых 3 недели лета еще впереди. А поднять настроение в этом часе вам поможет хорошая музыка. Touch and Go прямо сейчас. Далее в эфире Элтон Джон, Энди Макки, Даррен Хайс и много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почти полдень в Челябинске, друзья. Я надеюсь, что этот день проходит у вас легко, комфортно и приятно. Для того, чтобы ваше настроение было чуточку лучше, команда Radio 100 подбирает самые лучшие треки всех времен. У нас много музыкальных историй, я надеюсь, что они вам очень нравятся. В следующий час мы традиционно начнем с новостей от Елены Трубниковой. Но впереди вас ждет много музыки высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Челябинск восстанавливается после рекордного ливня. За одну ночь в областном центре выпало более 60 миллиметров осадков. С раннего утра аварийные бригады работают на подтопленных участках дорог в Центральном и Калининском районах. К этому часу последствия стихии практически ликвидированы. Очень сильные дожди прошли также в Аргаяшском районе. Тем не менее, метеорологи обещают скорое улучшение погоды. Уже завтра под влиянием антициклона на Южный Урал вернется тепло, а осадки сократятся до конца рабочей недели. Алексей Ложкин призвал бизнес и управляющие компании Челябинска оперативнее и эстетичнее бороться с незаконными надписями на зданиях. Мэр раскритиковал практику разноцветных заплаток на фасадах и потребовал использовать краску, полностью совпадающую с цветом стен. Глава города поставил задачу повысить качество работы по удалению рекламы наркотиков. Напомню, что оперативно сообщить о появлении подобных граффити в Челябинской области можно через специальный чат-бот «Стоп граффити». В Челябинской области спецкомиссии проверяют безопасность школ и детских садов перед началом учебного года. Инспекторы тестируют пожарные сигнализации, камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки. Глава Челябинска Алексей Ложкин потребовал от руководителей учреждений довести уровень подготовки до максимума. Обеспечение порядка в образовательной сфере – один из приоритетов области на ближайшие недели. Власти региона также готовят усиленные меры безопасности для проведения сентябрьских выборов в Государственную Думу, празднования Дня борьбы с терроризмом и мероприятий, приуроченных 290-летию со дня основания Челябинска.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Backstreet Boys Shape of My Heart только что прозвучала на волне радио Стом. Прямо сейчас у нас в эфире Энди Уильямс Happy Heart. Дорогие друзья, пусть ваше сердце сегодня тоже будет счастливым и бьется в такт музыки радио Стом. Мы всегда рады встрече с вами на нашей волне. Хорошего вам дня и отличного настроения.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске тысячи фанатов пришли на свадьбу Роналдо и чуть не сорвали праздник другой паре. И актер поселился внутри билборда ради рекламной акции Netflix. Netflix запер на несколько дней актера внутри билборда в Лос-Анджелесе. Как передает Entertainment Weekly, стриминговая компания сделала это, чтобы прорекламировать свой новый научно-фантастический триллер «Последний дом» – «The Last House». Рекламную конструкцию оборудовали как жилую комнату с креслом, полками с книгами, кондиционером и глобусом. Актер наблюдал за прохожими, жестикулировал и общался с людьми с помощью белой доски и маркера. «Последний дом» вышел на Netflix 7 августа. По сюжету триллера супруги с детьми оказываются заперты в своем доме. Главные роли исполнили Гретта Ли и Вагнер Маура.
0: Exclusive News.
1: 8 августа тысячи поклонников капитана клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду собрались у собора Фуншале на Мадейре, поверив слухам СМИ о его свадьбе с Джорджиной Родригес. Однако в этот день там происходило венчание совершенно другой пары. Семья футболиста опровергла сообщение о торжестве в минувшие выходные, но это не остановило фанатов, которые заполнили центр города в надежде увидеть бракосочетание кумира. Однако приехавшей к собору невесты оказалась не Родригес, а женщина по имени Николь, а у алтаря ее ждал жених Фабио. После большой неразберихи на улице из-за множества журналистов и туристов, церковь наконец-то удалось закрыть и отпраздновать торжество. В одной из публикаций было написано, что у собора никогда не видели такого количества людей. Невесте было очень трудно войти в церковь, чтобы выйти замуж, отметили в соборе. Сам Роналдо оставил комментарий со смеющимися смайликами.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Музыка, понятная без слов, последняя танго в Париже, только что на Радио 100, а прямо сейчас у нас прозвучат Scorpions, Believe in Love. Друзья, давайте тоже верить в любовь, давайте верить во что-то хорошее и в то, что что-то случится сегодня замечательное. Мы с вами находимся вместе на волне Радио 100, слушаем прекрасную музыку, поэтому хотя бы одно маленькое чудо в нашей жизни сегодня точно произошло. Пусть приятных мгновений будет больше. До скорой встречи в эфире!

0: Почти час дня в Челябинске. Дорогие друзья, сегодня замечательный вторник, уже солнечный. Надеюсь, что ваше настроение поднимается так же, как солнышко радует нас своими теплыми лучиками. На этом на сегодня я, Соня Дегтярева, с вами прощаюсь. Мы с вами встретимся на волне 100% комфорта уже завтра. Мне, как всегда, было с вами замечательно. Надеюсь, что вам со мной тоже. Желаю вам отличного легкого дня, прекрасного настроения и комфортного общества. В следующем часе встречайте Ольгу Дееву и Елену Трубникову. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс-тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Свердловской области вода начинает отступать из подтопленных районов. За сутки от наводнения освободили 6 жилых домов, новых подтоплений не зафиксировано. В зоне паводка пока остаются 10 жилых домов, почти 900 приусадебных участков и 9 низководных мостов. В 19 населенных пунктах временно ограничено движение автотранспорта. Спасатели оказывают всю необходимую помощь местным жителям. Федеральные и региональные льготники имеют право на бесплатные лекарства или препараты со скидкой, заявил коммерческий директор Бинофармгрупп Игорь Бахметьев. К таким категориям относятся люди с инвалидностью, ветераны, пенсионеры с низким доходом, отдельные категории детей, пациенты с хроническими и социально значимыми заболеваниями. Финансирование предусмотрено из федерального или регионального бюджета. Владельцы карт Visa и MasterCard могут столкнуться со сбоями при оплате покупок. Как сообщает Национальная система платежных карт, это связано с обновлением сертификатов безопасности. Сложности наиболее вероятные при онлайн-платежах. Чтобы избежать блокировки транзакций, гражданам рекомендуют использовать карты МИР, которые работают в штатном режиме и обеспечивают бесперебойную оплату как в интернете, так и в любых офлайн-магазинах. Российские фармацевты из Сеченовского университета презентовали спрей-гель для лечения медикаментозного ринита. Инновационный препарат превращается в гель внутри носовой полости, благодаря чему долго не смывается и эффективно восстанавливают слизистую оболочку. Разработка воздействует на причины зависимости от привычных капель и предохраняет ткани от сухости. Ученые подчеркивают, что созданный состав уникален и не имеет аналогов на отечественном и зарубежном фармацевтических рынках. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Завтра, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джеймс Блант звучит на радио 100 в Челябинске, 13:15. Я, Валдеева, всех приветствую. Ну что, друзья, на календаре вторник, 11 августа. Желаю вам отличного дня под звуки музыки высшей пробы. Надеюсь, что вторник проведем вместе на волне 100% комфорта. Отвечаю за этот комфорт сегодня в первую очередь музыкальный. В мировом бестселлере «Нотр-Дам де Пари» будет «Бэйль», а в «Кавервилле» сейчас «Нея» «Crazy in Love».
1: «Кавервилль» на радио 100%.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У берегов Сицилии обнаружили затонувшее античное судно с сотнями амфор. Брэд Питт считает, что искусственный интеллект может помочь фильмам со средним бюджетом. Итальянские карабинеры совместно с Управлением морского культурного наследия Сицилии нашли у побережья Мадзара-дель-Валла затонувшее древнеримское судно с сотнями амфор. Обнаружение произошло на глубине 46 метров, примерно в 3 морских милях от берега, пишет ANSA со ссылкой на Министерство культуры Италии. По предварительным данным, корабль относится к периоду 2-1 веков до нашей эры. На борту находились сотни амфор, а также 2 якорных штока и конструкции из свинца. Это свидетельствует о значимости находки для изучения подводного культурного наследия региона. Работы по документированию и изучению остатков судна и его груза продолжают сицилийские специалисты. Они планируют подробнее исследовать археологический контекст и разработать меры по охране объекта. Брэд Питт прокомментировал развитие искусственного интеллекта в новом интервью для Esquire. Существует много возражений против искусственного интеллекта, но искусственный интеллект станет именно тем инструментом, который поможет снять среднебюджетные фильмы стоимостью от 40 до 90 миллионов долларов, сказал Питт. На вопрос о том, сможет ли ИИ полностью воссоздать его актерскую игру, Питт ответил сомнением. По его словам, цифровой продукт не сможет прийти к тем эмоциям и решениям, которые реальный актер находит на съемочной площадке. Брэд также рассказал, что недавно услышал песню, сгенерированную искусственным интеллектом. По его словам, она была очень хороша, но в ней было что-то повторяющееся. Это не то же самое, что слышать женский голос. Голос человека, сказал он.
0: Exclusive News на Радио 100. Yeah.

0: Дарин Ран звучит на радио 100. Челябинске 13 часов 37 минут. Друзья, сегодня отмечается День хип-хопа во всем мире. Конечно, это не наш формат немного, но все-таки давайте поговорим об этом музыкальном направлении. Специально к этой дате Кион Музыка узнала, какие рэперы нравятся пользователям больше всего. Оценили они количество прослушиваний треков с 1 февраля по 1 августа этого года. И оказалось, что самым популярным русскоязычным рэпером стал Баста. Второе место занял Гуф, а третье – Айсгергерт. Среди иностранных рэперов с заметным отрывом лидирует Эминем. На втором месте оказался 50 Cent, а за ним Канье Уэст. Ну, а теперь вернемся к музыке высшей пробы. У нас рубрика «Sometime» на радио 100, а в ней Blank & Jones – «Sunshine's Better».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Тамара Крам, «Караван на волне 100». Почти 2 часа дня в южноуральской столице. Сейчас дуэт прозвучит у нас в рубрике «Люкс Тайм» Купы Юкими Нагана. Композиция называется «Come to me». А сразу после в эфир выйдут новости. Узнаете о том, что сегодня происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинск восстанавливается после рекордного ливня. За одну ночь в областном центре выпало более 60 миллиметров осадков. С раннего утра аварийные бригады работают на подтопленных участках дорог в Центральном и Калининском районах. К этому часу последствия стихии практически ликвидированы. Очень сильные дожди прошли также в Аргаяшском районе. Тем не менее, метеорологи обещают скорое улучшение погоды. Уже завтра под влиянием антициклона на Южный Урал вернется тепло, а осадки сократятся до конца рабочей недели. Алексей Ложкин призвал бизнес и управляющие компании Челябинска оперативнее и эстетичнее бороться с незаконными надписями на зданиях. Мэр раскритиковал практику разноцветных заплаток на фасадах и потребовал использовать краску, полностью совпадающую с цветом стен. Глава города поставил задачу повысить качество работы по удалению рекламы наркотиков. Напомню, что оперативно сообщить о появлении подобных граффити в Челябинской области можно через специальный чат-бот «Стоп граффити». В Челябинской области спецкомиссии проверяют безопасность школ и детских садов перед началом учебного года. Инспекторы тестируют пожарные сигнализации, камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки. Глава Челябинска Алексей Ложкин потребовал от руководителей учреждений довести уровень подготовки до максимума. Обеспечение порядка в образовательной сфере – один из приоритетов области на ближайшие недели. Власти региона также готовят усиленные меры безопасности для проведения сентябрьских выборов в Государственную Думу, празднования Дня борьбы с терроризмом и мероприятий, приуроченных 290-летию со дня основания Челябинска. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sugar Babes и Sting, Shape of My Heart на Радио 100. В Челябинске 14 часов 22 минуты. Уже по традиции предлагаю посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни. Наверняка и выходные вас тоже интересуют. Вновь в Челябинске пойдут дожди. Впрочем, завтра еще без осадков и до плюс 22. В четверг и вовсе жара, 27 выше 0. И также будет светить солнце. А вот с пятницы похолодает, пойдет дождь, в воскресенье плюс 16. Поэтому стройте планы на выходные, учитывая погодные условия. Ну а пока продолжаем наслаждаться летом, теплом и хорошей музыкой. У нас рубрика «Мировой бестселлер» в эфире, а в ней Нэнси Синатра «Бэнг Бэнг».
1: «Мировой бестселлер» на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Mattel выпустила Барби в образе Уитни Хьюстон. Баста напишет саундтрек своему байопику. Mattel выпустила куклу Барби в честь поп-звезды Уитни Хьюстон, пишет Variety. Ее цена $60. Для создания куклы использовали образ Хьюстон в клипе «I Wanna Dance With Somebody» 1987 года. Эта песня стала одним из главных хитов певицы и принесла ей премию Грэмми за лучшее женское поп-вокальное исполнение в 1988 году. К созданию куклы привлекли Пэт Хьюстон, невестку и управляющую наследием певицы, а также музыкальную компанию Primary Wave Music. Выпуск приурочен к пятому благотворительному вечеру Legacy of Love Gala, который проходит в Атланте по инициативе фонда Уитни Хьюстон. Музыкальное сопровождение фильма «Баста. Начало игры» создают сам Баста и его команда. Об этом режиссер и сценарист фильма Стас Иванов сообщил ТАСС. В картине расскажут, как рэп-музыкант начинал путь в Ростове начала 2000-х. Премьера в кинотеатрах состоится 24 декабря. Главную роль сыграет Слава Копейкин. Роль возлюбленной Басты исполнит актриса Ксения Трейстер. В фильме также задействованы актеры Юрий Насонов, Егор Кинжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие. Недавно появился трейлер ленты.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Touch and Go звучат на радио 100. Челябинске 14:33. Друзья, у нас в этом часе будет рубрика Language Time. Каждую неделю ее ведущая Маша Полевщикова выбирает одну из песен на иностранном языке, для вас ее переводит и рассказывает, о чем композиция. Сегодня выбор Маши пал на песню Джеймса Бланта «Carry Your Home». Нравится мне эта рубрика. Я думаю, что часто мы слушаем песни и не понимаем смысла, ну а вот Маша предлагает нам взглянуть на них более осознанно. Кстати говоря, все выпуски этой рубрики вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. На стене мы их размещаем и в разделе «Подкасты». Заходите, слушайте. Ну а прямо сейчас у нас рубрика «Summertime», а в ней Лиза Она.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформанс.

0: улицы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий. 0+.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британского певца Джеймса Бланта «Carry You Home». Я отнесу тебя домой. Trouble is her only friend, and she's back again. Проблема ее единственный друг, и вот она снова вернулась. Makes her body older than it really is. Makes her body older than it really is. Состарив ее тело. Песня вышла в 2008 году и вошла во второй студийный альбом Джеймса «All the Lost Souls». В отличие от его знаменитой баллады «You're Beautiful», здесь история гораздо более мрачная. Это песня о человеке, который переживает тяжелые времена, и о другом человеке, готовом быть рядом до самого конца.

0: As strong as you were, tender you go, I'm watching your breathing for the last time. Какой ты была сильной, такой нежной ты стала теперь. Я смотрю, как ты делаешь свой последний вздох. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. Звучит песня твоего сердца, а когда она затихнет, я пойму, что это значит, и отнесу тебя домой. В центре композиции образ женщины, которая словно потеряла опору. Певец намеренно не дает однозначного объяснения ее судьбе. Поэтому песню можно воспринимать по-разному, как историю тяжелой болезни, трагической любви или просто о человеке, который оказался на грани и нуждается в поддержке. Главная фраза песни звучит как обещание: «Я буду рядом, когда ты уже не справляешься сама». В ней нет попытки исправить чужую жизнь, только готовность поддержать человека и не оставить его одного в самый тяжелый момент. If she had wings, she would fly away. Если бы у нее были крылья, она бы улетела. And another day God will give her some. И однажды Бог подарит ей их. Музыкальная «Carry You Home» построена на характерной для Джеймса Бланта сдержанной эмоциональности. Спокойное начало постепенно переходит в мощную кульминацию, а вокал звучит особенно уязвимо. Песня стала одним из заметных синглов альбома и показала другую сторону артиста. Не романтического героя, а человека, который говорит о потере, боли и преданности. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч.
1: Language Time на радио 100.

0: Адель Set Fire to the Rain на радио Стол. Челябинске почти 3 часа дня. Далее дуэт услышим в рубрике Люкс Тайм мужской. Будут это Майкл Бубли и Айван Линс с композицией Wonderful Tonight.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Подмосковье задержали подростка, поджегшего АЗС по указанию кураторов. Мошенники, выдавая себя за силовиков, убедили 15-летнего парня, что заправка в электростали принадлежит террористам и финансирует ВСУ. Угрожая уголовным делом, они заставили его устроить пожар, после чего юноша скрылся. Полиция быстро установила личность поджигателя и доставила его в отдел. Калининградские таможенники в порту задержали партию из 4,5 миллионов пачек сигарет стоимостью более 700 миллионов рублей. В 6 контейнерах, заявленных как бумага в рулонах из Арабских Эмиратов, обнаружили 9180 коробок с сигаретами, плюс 4000 рекламных листовок и 13 тысяч пакетов. Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров, предусматривающее до 5 лет тюрьмы. Популярные онлайн-средства для снижения веса могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Контрольная закупка и экспертиза БАДов выявили в их составе рецептурный препарат сибутрамин, способный спровоцировать расстройства психики и опасные сбои в работе сердца. По данным газеты «Известия», опасная продукция открыто реализуется на маркетплейсах. Чтобы обойти российские ограничения, поставщики продавали запрещенный препарат под видом известных западных брендов, организуя доставку через партнерскую сеть в Казахстане. Федеральные и региональные льготники имеют право на бесплатные лекарства или препараты со скидкой, заявил коммерческий директор Бинофармгрупп Игорь Бахметьев. К таким категориям относятся люди с инвалидностью, ветераны, пенсионеры с низкими доходами, отдельные категории детей, пациенты с хроническими и социально значимыми заболеваниями. Финансирование предусмотрено из федерального или регионального бюджета.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тейлор Свифт, Hours на волне 100. Челябинске 15:14. Ну что, друзья, интересные новости для владельцев четвероногих друзей. В первую очередь, в России появился первый сертифицированный pet-friendly санаторий со специальными номерами для постояльцев с домашними животными. Находится он в Алтайском крае и называется Эдем. Теперь гости санатория могут путешествовать с животными, не отказываясь от полноценного санаторного лечения. Для животных там оборудовали специальные номера, зоны для выгула и приветственные подарки. Кроме того, предусмотрены зоотакси, груминг и возможность заказа еды для питомца в номер. Добавлю о том, что российские отели смогут получать статус pet-friendly для гостей с питомцами, стало известно в прошлом году. Ну что, надеюсь, что таких мест появится больше со временем. А пока мы вернемся к музыкальному плейлисту, в котором Queen прозвучат в рубрике «Мировой бестселлер», «Friends Will Be Friends». И Габриэла Андерс прямо сейчас в рубрике «Кавервилл» с кавером на песню Rolling Stones «Satisfaction».
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У берегов Сицилии обнаружили затонувшее античное судно с сотнями амфор. Брэд Питт считает, что искусственный интеллект может помочь фильмам со средним бюджетом. Итальянские карабинеры совместно с Управлением морского культурного наследия Сицилии нашли у побережья Мадзара-дель-Валла затонувшее древнеримское судно с сотнями амфор. Обнаружение произошло на глубине 46 метров, примерно в 3 морских милях от берега, пишет ANSA со ссылкой на Министерство культуры Италии. По предварительным данным, корабль относится к периоду 2-1 веков до нашей эры. На борту находились сотни амфор, а также 2 якорных штока и конструкция из свинца. Это свидетельствует о значимости находки для изучения подводного культурного наследия региона. Работы по документированию и изучению остатков судна и его груза продолжают сицилийские специалисты. Они планируют подробнее исследовать археологический контекст и разработать меры по охране объекта. Брэд Питт прокомментировал развитие искусственного интеллекта в новом интервью для Esquire. Существует много возражений против искусственного интеллекта, но искусственный интеллект станет именно тем инструментом, который поможет снять среднебюджетные фильмы стоимостью от 40 до 90 миллионов долларов, сказал Питт. На вопрос о том, сможет ли ИИ полностью воссоздать его актерскую игру, Питт ответил сомнением. По его словам, цифровой продукт не сможет прийти к тем эмоциям и решениям, которые реальный актер находит на съемочной площадке. Брэд также рассказал, что недавно услышал песню, сгенерированную искусственным интеллектом. По его словам, она была очень хороша, но в ней было что-то повторяющееся. Это не то же самое, что слышать женский голос. Голос человека, сказал он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Завтра, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Датский певец и мультиинструменталист Мац Лангер звучит в нашем эфире. Песня называлась «You are not alone», «Ты не одинок». Друзья, конечно, вы не одиноки. Смотрите, сколько здесь нас, ценителей хорошей, качественной музыки. Вот такая большая дружная компания меломанов собирается каждый день на волнах стопроцентного комфорта. И я надеюсь, что не только мы тут все собираемся, но и с удовольствием остаемся на протяжении всего дня. Уверена, что музыка высшей пробы украшает ваши рабочие будни и добавляет приятных моментов в выходные дни. Продолжим слушать хорошую музыку. Натали Имбруглия прямо сейчас у нас в эфире с песней «Torn».

0: Scorpions, White Dove, на волне 100. Завершаем очередной музыкальный час рубрика Люкс Тайм. На этот раз в ней Мелоди Гардо будет звучать с песней Sweet Memory. А сразу после встречайте Елену Трубникову с актуальными региональными новостями.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В день воздушно-космических войск России 12 августа ОТВ и Народный фронт проведут телемарафон «Все для победы». Зрители ждут спецрепортажи об авиационных специалистах, истории героев спецоперации и возможность помочь южноуральским бойцам. На экране весь день будет QR-код, по нему можно будет перевести любую сумму. А Народный фронт направит ее на закупку необходимого для военных. Трансляция будет проходить на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. В Челябинской области вторую неделю проходят практические занятия по тактической медицине для медработников. Курс разработали сотрудники музея СВО Сергей Коляскин и Александр Анфалов. Первыми обучение прошли сотрудники кожно-венерологического диспансера номер 3. Программа включает действия при угрозе БПЛА, ракетной опасности, эвакуацию пострадавших и наложение жгутов, а также установку кровотечения. Занятия уже прошли в Еманжелинске и Коркино. По словам Коляскина, интерес высокий, поэтому обучение планируют проводить на постоянной основе. Писательница София Цой станет хедлайнером фестиваля «Рыжий фест» в Челябинске, который пройдет с 17 по 20 сентября в ТРК «Таганай». Девушка является автором романа «Человек за бортом» и блогером с аудиторией более 230 тысяч. Окончила МГИМО и магистратуру школы дизайна Высшей школы экономики. Более 3 лет работала арт-директором в издательствах. Сейчас пишет вторую книгу о Москве 1903 года. В планах третья о похоронном деле. На фестивале Цой встретится с читателями, а также организаторы уже объявили имя еще одного хедлайнера. Им станет Денис Лукьянов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Сьюзен Вонг, «California Dreaming». Это была рубрика «Кавервиль» на радио 100. В Челябинске 16 часов и 16 минут. А часто ли вы видитесь с друзьями? К сожалению, опрос, который провел Rambler & Co., выяснил, что с друзьями люди стали видеться реже. Большинство респондентов, 42%, признались, что оценивают свою социальную жизнь как спокойную. Контактов немного, но их это устраивает. Еще 35% отмечают, что общение стало меньше, чем хотелось бы. 14% признались, что у них не хватает времени на личные встречи, и только 9% описывают свою жизнь как очень насыщенную. 57% сказали, что стали меньше встречаться с друзьями офлайн, реже одного раза в месяц. Опрос также показал, что существует социальная усталость. Это состояние, когда хочется на время сократить общение и отключить все уведомления. Надеюсь, что отключить радио, любимое, вам хочется реже, чем все уведомления на телефоне, поскольку прослушивание музыки, как правило, не напрягает, а наоборот расслабляет. Вернемся к ней. В мировом бестселлере в этом часе у нас Энди Вильямс прозвучит «Where Do I Begin», а прямо сейчас Наташа Бейдингфилд «Unwritten».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Mattel выпустила Барби в образе Уитни Хьюстон. Баста напишет саундтрек своему байопику. Mattel выпустила куклу Барби в честь поп-звезды Уитни Хьюстон, пишет Variety. Ее цена $60. Для создания куклы использовали образ Хьюстон в клипе «I Wanna Dance With Somebody» 1987 года. Эта песня стала одним из главных хитов певицы и принесла ей премию Грэмми за лучшее женское поп-вокальное исполнение в 1988 году. К созданию куклы привлекли Пэт Хьюстон, невестку и управляющую наследием певицы, а также музыкальную компанию Primary Wave Music. Выпуск приурочен к пятому благотворительному вечеру Legacy of Love Gala, который проходит в Атланте по инициативе фонда Уитни Хьюстон. Музыкальное сопровождение фильма «Баста. Начало игры» создают сам Баста и его команда. Об этом режиссер и сценарист фильма Стас Иванов сообщил ТАСС. В картине расскажут, как рэп-музыкант начинал путь в Ростове начала 2000-х. Премьера в кинотеатрах состоится 24 декабря. Главную роль сыграет Слава Копейкин. Роль возлюбленной Басты исполнит актриса Ксения Трейстер. В фильме также задействованы актеры Юрий Насонов, Егор Кинжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие. Недавно появился трейлер ленты.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Бейонсе с композицией «Hello» звучит на радио 100. Челябинске 16:44. Ну что, друзья, факт из биографии певицы, возможно, о котором вы не знали. Ее имя — это фамилия матери Тина Ноулс Лоусон. Урожденная Селестина Бейонсе переживала, что после замужества фамилия ее рода исчезнет навсегда. И поэтому, когда у супругов родилась девочка, ее назвали Бейонсе. Вот вам вариант, как сохранить фамилию. Еще и прославить ее в данном случае. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. Сьюзан Вега скоро у нас будет звучать с песней Том с Дина, а прямо сейчас Гарри Стайлза услышим «Golden».

0: Телвин Синг, «Тревела» называется композиция. Почти 5 вечера в южноуральской столице. Далее «Аванда Сау» у нас прозвучит в рубрике «Люкс Тайм» с песней «Аруанда». А сразу после в эфир выйдут актуальные мировые новости.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Mr. Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Офис языкового омбудсмена Украины опубликовал памятку для учителей, требующую, чтобы родители школьников общались в классных чатах только на украинском языке. Документ рекомендован как надежный указатель в общении с родителями. В офисе пояснили, что личное общение не регулируется, но обсуждение образовательного процесса в мессенджерах относится к публичной сфере. Языковое законодательство Украины обязывает вести весь образовательный процесс на украинском. За русский на занятиях педагогов штрафовали и увольняли. Власти также требуют украинского на переменах и в личном общении учителей. Это часть политики вытеснения русского языка, которая действует на фоне закона о государственном языке и идей языковых патрулей, при этом многие украинцы продолжают использовать русский в быту. Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды заявил, что жителей нужно активнее привлекать к обсуждению проектов развития территорий. Это повышает доверие к решениям и чувство сопричастности. Президент отметил, что чем крупнее город, тем ниже активность граждан, поэтому механизмы обсуждения нужно делать доступнее. Также с июля Государственная Дума включила благоустройство общественных пространств в цели благотворительной деятельности. Изменения коснутся более 40 тысяч организаций. Глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что карты Visa и MasterCard в России стали рудиментом, так как не работают за границей и фактически не обслуживаются. По его словам, к 2027 году 9 из 10 карт в Российской Федерации будут принадлежать системе МИР. Он отметил, что знакомые сталкивались с неисправностью пластика, но банки не ограничивают использование этих карт. Депутат допускает, что уже в следующем году Visa и MasterCard будут у одного из 10 клиентов. Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поручил свести данные о генетических ресурсах в национальную базу. По оценкам хранилища, будет пополняться примерно на 10 петабайт в год. Это около 5 триллионов страниц текста. Президент подчеркнул, что нельзя монополизировать доступ к материалам и мешать контактам ученых с зарубежными коллегами. Также он призвал уделять внимание центрам с уникальными биологическими коллекциями. В феврале Владимир Путин утвердил правила обращения с генетическими данными россиян. Передачу за границу ограничивается с 1 сентября 2026 года. Исключениями будут являться медицинская помощь, создание препаратов и разрешенного международного взаимодействия. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Риман Супергерл на радио 100. Челябинске 17:21. Друзья, сейчас рубрика «Мировой бестселлер» у нас будет, а в ней шикарнейший дуэт Фрэнсис Лэй и Николь Круазиль с композицией «Мужчина и женщина». Судьбоносное знакомство двух творческих людей произошло в 1966 году. Тогда режиссер Клод Лелуш и композитор Фрэнсис Лэй предложили Николь исполнить песню в их новом фильме, который так и назывался «Мужчина и женщина». В результате эта композиция стала главным хитом певицы и главным лейтмотивом картины, а саундтрек фильму стал первым французским альбомом, который получил золотой статус в Америке. Позже Фрэнсис Лэй и Николь Круазиль продолжили вместе работать и в 1991 году выпустили совместный альбом. Ну что ж, друзья, меньше слов, больше дела. Давайте эту композицию послушаем. «Мужчина и женщина» в рубрике «Мировой бестселлер».
1: «Мировой бестселлер» на радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Мировой».

0: Self.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У берегов Сицилии обнаружили затонувшее античное судно с сотнями амфор. Брэд Питт считает, что искусственный интеллект может помочь фильмам со средним бюджетом. Итальянские карабинеры совместно с Управлением морского культурного наследия Сицилии нашли у побережья Мадзара дель Валла затонувшее древнеримское судно с сотнями амфор. Обнаружение произошло на глубине 46 метров, примерно в 3 морских милях от берега, пишет ANSA со ссылкой на Министерство культуры Италии. По предварительным данным, корабль относится к периоду 2-1 веков до нашей эры. На борту находились сотни амфор, а также 2 якорных штока и конструкция из свинца. Это свидетельствует о значимости находки для изучения подводного культурного наследия региона. Работы по документированию и изучению остатков судна и его груза продолжают сицилийские специалисты. Они планируют подробнее исследовать археологический контекст и разработать меры по охране объекта. Брэд Питт прокомментировал развитие искусственного интеллекта в новом интервью для Esquire. Существует много возражений против искусственного интеллекта, но искусственный интеллект станет именно тем инструментом, который поможет снять среднебюджетные фильмы стоимостью от 40 до 90 миллионов долларов, сказал Питт. На вопрос о том, сможет ли ИИ полностью воссоздать его актерскую игру, Питт ответил сомнением. По его словам, цифровой продукт не сможет прийти к тем эмоциям и решениям, которые реальный актер находит на съемочной площадке. Брэд также рассказал, что недавно услышал песню, сгенерированную искусственным интеллектом. По его словам, она была очень хороша, но в ней было что-то повторяющееся. Это не то же самое, что слышать женский голос. Голос человека, сказал он.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Roxette Fading Like a Flower на радио 100 в Челябинске, 17:45. Друзья, давайте заглянем в праздничный календарь. 11 августа отмечается вторая молодость. Есть такой праздник. Впрочем, я подумала, зачем нам вторая? Лучше будем сохранять первую, единственную молодость. И тело, и души, и сознание, и мысли. В общем, друзья, желаю вам вечной молодости, вечной красоты и, конечно же, 100% здоровья. Наслаждаемся жизнью и музыкой на радио 100. Прямо сейчас у нас в эфире Gautier, Somebody That I Used To Know, а чуть позже Vaya Con Dios прозвучит Puerto Rico.

0: Томми Эммануэль «Footprints» на волне 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Сейчас Нину Симон услышим. «Don't let me be misunderstood». А в следующий час начнем с новостей о том, что происходит в регионе. Подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкс-тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс-тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. 3 апреля 2026 года в Ульяновской области вблизи станции Брянзино сошли с рельсов 7 вагонов поезда номер 302 «Москва-Челябинск». В поезде ехали в том числе златоустовские школьники. Златоустовская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что авария произошла по вине компании-перевозчика. Для защиты прав южноуральцев ведомство направило в суд исковые заявления о взыскании компенсации морального вреда. Суд удостоверил требования и взыскал в пользу пострадавших более 3 миллионов рублей. Исполнение судебных актов находится под наблюдением прокуратуры. Здание торгового центра на Каслинской в Челябинске рассматривают для мультимедийного проекта «Великолепный Эрмитаж». Он может стать центральной точкой притяжения в 2027 году, когда город получит статус культурной столицы. Представители проекта уже осмотрели площадку, сейчас идет техническая экспертиза. Ставка на цифровые технологии, 3D-мэппинг, голографические инсталляции и искусственный интеллект. Посетители смогут оказаться внутри парадных интерьеров музея и разглядеть экспонаты, которые обычно не покидают стены Эрмитажа из-за хрупкости. Министр культуры области Алексей Бетехтин отметил, что проект станет ключевым для жителей и гостей Южного Урала. В Челябинске в детском отделении гастроэнтерологии номер 1 успешно применяют таргетную терапию для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний ЖКТ, язвенного колита и болезни Крона. Заболеваемость среди детей растет, девочки болеют чаще, а точные причины роста неизвестны. Но среди вероятных факторов это генетика, сбои иммунитета, особенности питания и бесконтрольный прием антибиотиков в раннем возрасте. Отделение открыто для всех маленьких жителей города. При отсутствии лечения болезни грозят опасными осложнениями. Но современная терапия позволяет достичь стойкой ремиссии и вести полноценную жизнь, ходить в детский сад, школу и заниматься спортом.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Завтра, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Texas с композицией High звучит на радио 100. 18:19 в южноуральской столице. Ну что, друзья, очередной рабочий день остался позади. Завершаем все свои дела на сегодня. Дело время. Теперь настал потехи час. Возможно, не потехи, конечно же, но время на отдых тоже нужно оставлять. Я, Оля Деева, желаю вам хорошего вечера, конечно же, под не менее прекрасную музыку. В мировом бестселлере сейчас Перри Комо у нас будет звучать «It's Impossible», а чуть позже услышим Натали Имбруглио «Beauty on the Fire».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Нелли Фуртадо, «I'm like a bird» на волне 100 в Челябинске, 18:34. Продолжаем наш музыкальный уже вечер. И в ближайшие 10 минут в эфире радиостанции 100% комфорта прозвучит дуэт. Александр 23 и Джереми Цукер для вас исполнят песню «Nothing the same». Также Джека Саваритти послушаем «Back where I belong». Ну а прямо сейчас рубрика «Summertime», в которой донати.
1: «Summertime» на радио 100.

gets hard to remember. It gets hard to remember.

0: Энья и инструментал под названием «Watermark» на Радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске, друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь до завтра. Желаю хорошего завершения этого дня. Ну а в среду буду ждать вас здесь на волне 100% комфорта с самого утра, уже с 7 часов. Будем, как всегда, просыпаться вместе и встречать новый день в хорошем настроении. А пока рубрика «Люкс Тайм» у нас звучит, а в ней «Клаб де Белугас». Это прекрасный день. «It's a beautiful day».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В День воздушно-космических войск России 12 августа ОТВ и Народный фронт проведут телемарафон «Все для победы». Зрители ждут спецрепортажи об авиационных специалистах, истории героев спецоперации и возможность помочь южноуральским бойцам. На экране весь день будет QR-код, по нему можно будет перевести любую сумму. А Народный фронт направит ее на закупку необходимого для военных. Трансляция будет проходить на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. В Челябинской области вторую неделю проходят практические занятия по тактической медицине для медработников. Курс разработали сотрудники музея СВО Сергей Коляскин и Александр Анфалов. Первыми обучение прошли сотрудники кожно-венерологического диспансера номер 3. Программа включает действия при угрозе БПЛА, ракетной опасности, эвакуацию пострадавших и наложение жгутов, а также установку кровотечения. Занятия уже прошли в Еманжелинске и Коркино. По словам Коляскина, интерес высокий, поэтому обучение планируют проводить на постоянной основе. Писательница София Цой станет хедлайнером фестиваля «Рыжий фест» в Челябинске, который пройдет с 17 по 20 сентября в ТРК «Таганай». Девушка является автором романа «Человек за бортом» и блогером с аудиторией более 230 тысяч. Окончила МГИМО и магистратуру школы дизайна Высшей школы экономики. Более 3 лет работала арт-директором в издательствах. Сейчас пишет вторую книгу о Москве 1903 года. В планах третья о похоронном деле. На фестивале Цой встретится с читателями, а также организаторы уже объявили имя еще одного хедлайнера. Им станет Денис Лукьянов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».

0: «Мир на вкус». На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет. Джелато – это итальянское мороженое с нежной и плотной текстурой и огромным количеством видов, сортов и вкусов. Готовят этот кремообразный десерт из свежего коровьего молока, сливок и сахара с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов. Джелато более сладкое, менее холодное, чем обычное мороженое, и не может выпускаться промышленным способом, поскольку требует мастера и ручной работы. В Италии десерт продают в джелатериях, а изготовлением занимается джелатьери. Впервые подобные заведения открылись еще в начале 20-го столетия. История джелато берет свое начало с замороженных десертов древнего Рима, Египта и Италии, которые делали из снега, собранного с горных вершин. В Европе познакомились с этим холодным десертом именно итальянцы. Произошло это после того, как Марко Поло привез рецепт ледяного лакомства из Китая. Но автором джелато по праву считается флорентийский архитектор и скульптор Бернардо Буонтальдо Таленти, увлекавшийся и кулинарией. В 1565 году ему удалось приготовить смесь, похожую на ту, что известно нам. Затем изобретение представили Екатерине Медичи, которая привезла его и сам рецепт приготовления мороженого во Францию. В Болонье есть специальный университет, где студентов учат делать желато из фруктов и ягод, шоколада и ванили, а также из весьма экзотических продуктов, например, из оливкового масла, сыра, базилика и даже красного вина. Как и любой продукт ручной работы, джелато выпускается в малых количествах. И в этом его изюминка. Даже один и тот же сорт десерта, созданный двумя разными мастерами,

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Офис языкового омбудсмена Украины опубликовал памятку для учителей, требующую, чтобы родители школьников общались в классных чатах только на украинском языке. Документ рекомендован как надежный указатель в общении с родителями. В офисе пояснили, что личное общение не регулируется, но обсуждение образовательного процесса в мессенджерах относится к публичной сфере. Языковое законодательство Украины обязывает вести весь образовательный процесс на украинском. За русский на занятиях педагогов штрафовали и увольняли. Власти также требуют украинского на переменах и в личном общении учителей. Это часть политики вытеснения русского языка, которая действует на фоне закона о государственном языке и идей языковых патрулей, при этом многие украинцы продолжают использовать русский в быту. Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды заявил, что жителей нужно активнее привлекать к обсуждению проектов развития территорий. Это повышает доверие к решениям и чувство сопричастности. Президент отметил, что чем крупнее город, тем ниже активность граждан, поэтому механизмы обсуждения нужно делать доступнее. Также с июля Государственная Дума включила благоустройство общественных пространств в цели благотворительной деятельности. Изменения коснутся более 40 тысяч организаций. Глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что карты Visa и MasterCard в России стали рудиментом, так как не работают за границей и фактически не обслуживаются. По его словам, к 2027 году 9 из 10 карт в Российской Федерации будут принадлежать системе МИР. Он отметил, что знакомые сталкивались с неисправностью пластика, но банки не ограничивают использование этих карт. Депутат допускает, что уже в следующем году Visa и MasterCard будут у одного из 10 клиентов. Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поручил свести данные о генетических ресурсах в национальную базу. По оценкам хранилища, будет пополняться примерно на 10 петабайт в год. Это около 5 триллионов страниц текста. Президент подчеркнул, что нельзя монополизировать доступ к материалам и мешать контактам ученых с зарубежными коллегами. Также он призвал уделять внимание центрам с уникальными биологическими коллекциями. В феврале Владимир Путин утвердил правила обращения с генетическими данными россиян. Передачу за границу ограничивается с 1 сентября 2026 года. Исключениями будут являться медицинская помощь, создание препаратов и разрешенного международного взаимодействия. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики «Лингвистический центр ЮРГУ» в ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Радио 100. Наслаждение для искушенных. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

I've been gone.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мой бестселлер на Радио 100. Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.